0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Картина «Утро в сосновом лесу» – один из самых узнаваемых шедевров русской живописи. Даже если вы никогда не видели саму картину, вы точно знаете, что на ней изображено. Сегодня «Утро в сосновом лесу». Эту картину часто называют «Утро в сосновом бору». На самом деле в лесу. А первоначальное название было даже без «Утра». При жизни Шишкина картина называлась «Медвежье семейство в лесу». У картины на самом деле два автора. Пейзаж написал Иван Шишкин, а медведи добавил его друг и коллега Константин Савицкий. Изначально на холсте стояли подписи обоих художников. Подпись Савицкого стер коллекционер Павел Третьяков. Существует миф, что Шишкин якобы не умел рисовать животных, поэтому позвал Савицкого. Но в архивах сохранились эскизы Шишкина, где медведи нарисованы его рукой. Но, будучи перфекционистом, он решил, что Савицкий напишет их лучше. Шишкин получил за картину 4000 рублей, а Савицкий только 1000. После этого он ужасно обиделся и на Шишкина, и на Третьякова. Он считал, что именно медведи сделали скучный пейзаж популярным, а потому заслуживал как минимум половину суммы. В первых эскизах Савицкого было всего два медведя, но это оказалось скучным. Медведей в итоге на картине четверо, а не трое. Медведица и три медвежонка. Шишкин был фанатом леса и строго следил за деталями. «Утро в сосновом лесу» можно считать фотографией леса в предрассветный час. Натурой для картины был остров Городумля на озере Селигер в Тверской области. Остров находится в 4 километрах от города Осташков. Существует альтернативная версия этой картины. В частной коллекции была найдена работа «Утренний туман в лесу», авторство которой приписывают Савицкому. Она почти полностью повторяет сюжет известной картины Шишкина. И что на первом месте? Массовую популярность картина получила благодаря кондитерской фабрике «Эйнем», ныне «Красный Октябрь». В конце 19 века фабрика начала выпускать конфеты «Мишка Косолапый», дизайн обертки которых разработал Эммануил Андреев на основе «Утра в сосновом лесу». Именно из-за конфет часто считают, что медведи на картине три, ведь в народе конфеты называли «Три медведя».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 мая 1951 года в Челябинском Златоусте родился 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Играть его научил отец еще в 4 года. В 15 Карпов стал мастером, в 19 – гроссмейстером. С помощью великого тренера Семена Фурмана в начале 70-х он попал в число сильнейших шахматистов мира. Летом 73-го произошла интересная история. Карпов был гостем Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Берлине и проводил сеанс одновременной игры на 50 досках. Там к нему подошла пожилая худощавая леди с записной книжкой. На хорошем русском она сказала, что наблюдала за его игрой, записывала партии и пришла к выводу о том, что у него, Карпова, есть неплохие шансы со временем одолеть ее сына. Тот поблагодарил даму за добрые слова, спросил, будет ли ее сын участвовать в завтрашнем сеансе, на что леди ответила, дело в том, что я мама Бобби Фишера. В 1974-м Карпов обыграл нескольких великих шахматистов и должен был сразиться с Робертом в матче за первенство мира. Вот только странный Бобби не согласился с условиями ФИДЕ. Так Карпов победил Фишера без боя. 3 апреля 1975 года он был объявлен чемпионом мира и удерживал корону 10 лет.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока одни сегодня штурмуют пробки, миллионы британских школьников официально объявили машинам бойкот. В Соединенном Королевстве проходит неделя пешком в школу. Казалось бы, обычная ходьба, но ее превратили в настоящий квест. В этом году каждому участнику выдают интерактивные карты охотников за сокровищами. Задача ребенка по пути в класс – заметить редкую птицу, необычное дерево или самый красивый почтовый ящик в районе. В эти 5 дней утром с дорог исчезает каждый 4-й автомобиль. Но дело не только в экологии. Организаторы акции утверждают, те, кто пришел на урок пешком, показывают результаты в тестах на 20% выше, чем те, кого привезли на заднем сиденье. Мозг просто успевает проснуться. А еще ходьба в школу покрывает 30% суточной нормы физической активности ребенка, что критически важно в эпоху планшетов. И, наконец, экономия. Поездки в школу обходятся британской семье в среднем в 400 фунтов в год лишних трат на топливо из-за того, что поездки дом-школа короткие и неэффективные.
5: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифры. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7,5 тысяч 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка застрять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок — проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 23 мая 2000 года вышел сингл «It's My Life» группы Bon Jovi. Он лидировал в чартах почти десятка стран Европы, а клип на него к июлю 2021 набрал более миллиарда просмотров на YouTube, став первым видео из каталога группы, достигшим такой отметки. В тексте есть отсылки к Фрэнку Синатре и его хиту «My Way». Синатра – кумир Bon Jovi. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свое мнение, свою свободу и верность себе. Строчку из легендарной баллады Фрэнка «Я сделал это по-своему» Бон Джови включил в текст своего суперхита «Это моя жизнь». Как известно, жизненный путь Джона Бон Джови не такой, как у многих других рокеров. Он удивительно правильный, не замешан в скандалах, не увлечен в зависимостях. У него одна любимая жена, четверо прекрасных детей и

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так. Движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине, мне холодно, и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

его хиту «My Way» Синатра, кумир Бон Джови. Как известно, семья рок-музыканта родом из Италии и жила в американском штате Нью-Джерси. Там же, в Нью-Джерси, родился и Синатра, тоже итальянских кровей. Он стал для Джона символом борьбы за свое мнение, свою свободу и верность себе. Строчку из легендарной баллады Фрэнка «Я сделал это по-своему» Бон Джови включил в текст своего суперхита «Это моя жизнь». Как известно, жизненный путь Джона Бон Джови не такой, как у многих других рокеров. Он удивительно правильный, не замешан в скандалах, не увлечен в зависимостях. У него одна любимая жена, четверо прекрасных детей и два.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Обсудим феноменальную форму актерского состава сиквела «Дьявол носит Прада». Энн Хэтуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи выглядят даже более эффектно, чем в 2006-м. Их личный тренер, 50-летняя Моник Иствуд, поделилась профессиональными деталями. Ключ к успеху – метод многонаправленных движений. Иствуд, в прошлом профессиональная балерина, отказалась от классических линейных упражнений вверх-вниз в пользу 3D-тренировок. Актеры работают во всех плоскостях. Это сочетание пилатеса, йоги и балетной техники. Такой подход создает не просто визуальный рельеф, а функциональный мышечный корсет. Яркий пример – эпизод на съемках, когда Энн Хэтуэй упала из-за сломанного каблука, но благодаря балетной подготовке и контролю баланса мгновенно, без травмы, восстановила равновесие. Важный аспект – адаптивность нагрузок. В дни интенсивных съемок отменяется кардио и делается фокус на растяжке. Это позволяет избежать износа организма при плотном графике. Интересно, что это не краткосрочный интенсив. Та же Хэтуэй тренируется по этой системе уже 3 года, занимаясь по 4-5 раз в неделю. Главный совет от звездного тренера звучит так. Движение – это ресурс, а не наказание.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: Сейчас на радиосе инструментальная музыка, спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: 9 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса, с вами Радио Си. Прямо сейчас свежие новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Диетологи рассказали, сколько клубники в день можно съедать без вреда для здоровья. В среднем при отсутствии противопоказаний безопасные порции будут 250-300 граммов. Ягода действительно некалорийная и содержит в себе витамины. Например, в 150 граммах клубники суточная доза витамина С. Также в ней есть фолиевая кислота, витамин Е и полезные для сердца антоцианы. Из-за довольно высокого содержания органических кислот клубнику не рекомендуют людям с заболеваниями ЖКТ. Абсолютным противопоказанием является и аллергия на клубнику. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Временами возможен небольшой дождь и гроза. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем плюс 25-27. В Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске также сегодня от 25 до 27 градусов.
2: Реклама.
4: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио «Си Золотые хиты», 9 часов 19 минут, плюс 23 на улице. Минут через 10 на 103.7 астропрогноз на сегодня 24 мая. Ну а прямо сейчас Катя Григорьева с интересными фактами про день сегодняшний. Спонсор всемирной истории на Радио «Си» ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 мая – день славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита и литературного языка. Братья-миссионеры жили в IX веке. Известно, что они родились в Византии, в городе Салуния, ныне это греческие Салоники. Отец был военным чиновником. Кирилл на 12 лет моложе Мефодия и был 7-м ребенком в семье. До пострижения его звали Константин по прозвищу Философ. Он был истинным ученым, знал несколько языков, включая еврейский и сирийский, что и помогло ему создать славянский алфавит. Мефодий управлял поселениями, но, потеряв семью, постригся в монахи и получил это имя. Как его звали при рождении, неизвестно. Национальность братьев тоже точно неизвестна. Их называют и греками, и болгарами. Сегодня ученые говорят, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу с буквами неясного происхождения. Автором же кириллицы называют их ученика Климента Охридского, болгарского и всеславянского просветителя.
4: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
5: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
6: Радио «Си».

0: Желаю вам приятно провести этот воскресный день в компании музыки Радио Си. Только что Шер на 103.7 FM. 9 часов 32 минуты. Впереди Тейлор Свифт, Fate of Aphelia, но прямо сейчас на Радио Си астропрогноз.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Эвен, ваши планы могут поменяться, в том числе под влиянием родственников. Вторая половина дня добавит сложностей. Тельцы, не лучшее время для того, чтобы отправляться в дорогу. Если без этого никак, будьте готовы к задержкам и недоразумениям. Близнецы, не медлите, если хотите закончить какое-то давнее дело. Сейчас это можно сделать легко и быстро. Раки, паника и спешка могут сделать из мухи слона. Решайте вопросы строго по мере их поступления. Львы, от вас потребуется гибкость и внимательность. Трудно угодить абсолютно всем, но вам это каким-то образом удастся. Девы, в любом деле делайте поправку на задержки, ошибки и невнимательность. Не вашу, а кого-нибудь другого. Весы, не лучший день для начинаний. Если избежать этого невозможно, делайте только самые мелкие шаги. Скорпионы, отличный день для заботы о себе. Дойдет все от хорошей тренировки до массажа и новой стрижки. Стрельцы, день заметных изменений в обстановке или внутренних ощущениях. Вы нащупаете новую дорогу или найдете новый способ действий. Козероги, день, когда можно и нужно прислушиваться к слухам. В них может неожиданно оказаться весьма полезная для вас информация. Водолеи. Хороший день для общения с друзьями. Они могут указать вам как на ошибки, так и на возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Рыбы. Для вас откроются новые двери. Присматривайтесь к новым людям. Они могут стать вашими самыми надежными партнерами.
4: Екатеринбург. 103.7 FM. Радио Си.

0: Дженнифер Пейдж, чей творческий путь начался достаточно рано, с 5 лет она вместе со своим братом, тоже, кстати, музыкантом, начала выступать в местных кафе своего небольшого города, где она родилась. 9:41, за окном +24, скоро на радио Си Скорпионс «Maybe I, Maybe You», ну а прямо сейчас на 103.7 «Дискотека Авария».
1: Реклама.
2: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
3: Границы Европы и Азии.
4: Лучший майонез. Уральский рок.
5: Три десятки. Такси нашего города.
6: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Желаем вам приятной пользой провести день сегодняшний, где бы он ни проходил. Дома, на работе или на садовом участке. На часах без 3:10, за окном плюс 24 градуса. Скоро на радиосе Texas с хитом Summer Sun, ну а прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 10 часов 2 минуты. С вами Радио Си на 103.7 FM. За окном плюс 24 градуса. Ну а прямо сейчас свежие новости. Елена Пипе. Спонсор АО «Евросмаркет».
4: Доброе утро. Несовершеннолетних студентов из Старобельска направят на отдых и оздоровление, сообщило Минпросвещение. После атаки на общежитие и учебный корпус студентов перевели на дистанционное обучение, направили к местам постоянного проживания. В ближайшее время их планируют направить в санатории и детские центры. В министерстве также сообщили, что вопросы поддержки семей погибших и пострадавших рассматриваются оперативным штабом при главе Луганской Народной Республики. По последним данным, число погибших в Старобельском техникуме увеличилось до 21, ранены более 40 человек. В преддверии школьных экзаменов традиционно активизировались мошенники. В соцсетях, мессенджерах, даркнете они предлагают детям купить за несколько тысяч рублей готовые ответы на предстоящие экзамены. Аферисты играют на желание выпускников получить высокие баллы за ЕГЭ и ОГЭ. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или ссылка на вирус, с помощью которой злоумышленники потом крадут данные с телефона и компьютера. В Миноборнадзоре в очередной раз говорят, что утечка ответов ЕГЭ и ОГЭ принципиально невозможна. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 5-го года подготовили к отдыху в летнем формате 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке установили настилы из пластика, скамьи, навесы, которые должны защитить не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций модофестиваля «Движение». А в июле напротив мэрии появятся корты для падела, напоминает «Комсомольская правда». Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут. В начале этой недели состав уже передислоцировали в северное трамвайное депо. С пятницы трамвай перевозит пассажиров по маршруту номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До своего переезда в северное депо трамвай перевозил пассажиров на маршруте номер 18 между юго-западом и районом Шарташа. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл второй стыковой матч махачкалинскому «Динамо» и остался в первой лиге. Игра накануне проходила в Дагестане, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. «Урал» не смог решить главную задачу сезона и вернуться в элитный дивизион. В первой лиге екатеринбургский клуб проведет уже третий сезон подряд. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
5: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евроз.маркет. Сервис в деталях.
6: АО Евросмаркет. УГРН 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
3: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами возможна гроза. Западный ветер от 6 до 11 метров в секунду. Температура днем 25-27 градусов. В Полевском тоже сегодня от плюс 25 до 27, в Асбесте, Каменске, Уральском 26-28.
0: Реклама.
7: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
8: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
9: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
8: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
10: ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10 часов 10 минут, за окном плюс 24 градуса. Но прямо сейчас наш автообозреватель напомнит о важных вещах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка заострять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок — проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
0: Минут через пять красивая медленная композиция группы Roxette «It Must Have Been Love». Через минуту на радио Си «Мумий тролль».
4: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
4: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Я выбираю диван.
9: Тогда я стол.
8: Я светильники.
9: Текстиль за мной.
8: Декор. Ой, декор тоже ты.
9: Я все.
8: И я.
9: Как быстро.
8: Это же Симоленд. Все так и задумано.
10: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
11: Алло, я в Сочи. Погода супер.
12: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
13: Подробности на motivtelecom.ru.
14: Телефон рекламной службы 235 09 05.
15: Радио Си.

0: Радио «Семь музыка», которую мы любим. 10 часов 20 минут, за окном плюс 24 градуса. Но прямо сейчас Катя Григорьева о связи между континентами. Спонсор всемирной истории на Радио «Си» ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма. Изобретатель телеграфа Сэмюэль Морзе на глазах чиновников правительства США отправил сообщение из Вашингтона в Балтимор. Он использовал электромагнитный телеграфный аппарат и код из точек и тире, азбуку Морзе. Текстом первой телеграммы был вопрос, что сотворил Бог. По легенде, текст был случайным. Морзе попросил девушку из числа наблюдателей выбрать фразу для первой телеграммы. Она открыла Библию наугад и попала на эту фразу. Впрочем, фраза не выглядит случайной. То, что телеграф мог доставить новость на дальние расстояния за минуту, это казалось чудом. До телеграфа единственным способом сообщения между Европой и Америкой была пароходная почта. Письма шли по 2 недели. А через 20 с лишним лет, в 1866-м, сбылась давняя мечта Морзе. После трудных и дорогостоящих попыток с привлечением лучших ученых и инженеров удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантики. Она связала старый и новый свет. Так Морзе соединил континенты.
1: Реклама.
4: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: Паривит, паривит, паривит. Красота под вашими ногами.
6: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
8: ООО «Торговый дом Паривит». УГРН 111-723-203-775. Тюмень.
0: Минут через 5 послушаем отличную вещь Hertz Wonderful Life. Ну а прямо сейчас Алок Зиба и Португал Домен.

0: Радио Си.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на радио Си на часах без 20:11. Когда малоизвестная голландская группа Вов де Кунст выпустила песню «Сюзанна», она была очень популярна в рамках Голландии. Но когда ее на следующий год перепел Адриано Челентано, песню узнали во всем мире. Далее на радио Си Адриано Челентано и его знаменитая «Сюзанна».
1: Реклама.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрил Групп. Огранство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продакторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
7: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Си. Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.

0: Песня, которая в свое время была написана специально для кинофильма «Женщина, которая поет». Мы послушали версию в исполнении группы «Астудио» на радио Си 103.7 FM на часах без 6:11. Скоро классная вещь «Моджо Лэйди», но прямо сейчас на радио Си музыка, понятная без слов. Спонсор выпуска ИП «Бабушкин» Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: Без 1:11 в Екатеринбурге, с вами Радио Си, и прямо сейчас свежий выпуск новостей. Спонсор ООО «СЗ Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
1: Добрый день. В Екатеринбурге тестируют систему поиска нарушителей на самокатах. Для этого камеры оснастили специальным программным модулем. Он способен распознать самые частые нарушения, которые совершают водители средств индивидуальной мобильности. Это поездки вдвоем, втроем, пересечение проезжей части без спешивания, использование самокатов детьми и другие. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». За день камеры записали почти 3000 нарушений по городу. Новая система может стать одним из главных инструментов для наведения порядка в этой сфере, пишет «Комсомольская правда». Ночной пожар в Екатеринбурге. ЧП произошло в 19-этажке на улице Чкалова. Туда прибыли 4 пожарных машины. Как сообщили в МЧС, сигнал диспетчеру поступил в 2:36 ночи. Как выяснили прибывшие на место спасатели, горело в серверной. На площади в 5 квадратных метров повреждено электрооборудование в серверной, расположенной в подвальном помещении дома. В 2:50 огонь потушили. К половине четвертого спасатели завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Информация пострадавших нет. В Свердловской области идут дожди. Их на следующей неделе принесут атлантические циклоны. Как рассказали в Уралгидромете, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на Крайнем Востоке и местами на Крайнем Юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории области не выпало и половины месячной нормы. Так, в Екатеринбурге с начала месяца всего 18% осадков. В Госдуме предлагают запретить банкам требовать доплату за доллары нового дизайна. Банки не имеют права этого делать, считают депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Авторы инициативы направили обращение с соответствующим предложением главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутаты отметили, что исключения могут составлять ситуации, когда потребитель отдельно заказывает услугу индивидуального подбора банкнот, если купюр нового дизайна просто нет в кассе, сообщает агентство Prime. Жюри Каннского фестиваля определило победителей в различных номинациях. Вторую по важности награду, гран-при, вручили российскому режиссеру Андрею Звягинцеву за фильм «Минотавр». Главный приз «Золотую пальмовую ветвь» получила драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу, сообщает чемпионат.com. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный от 5 до 10, с порывами до 13 метров в секунду. Температура днем плюс 27, плюс 29.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем. А вы?
3: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Вот такая песня родилась в свое время у Глеба Самойлова «Как впечатление от первой любви». «Как на войне» только что в исполнении группы Агаты Кристи на радио СИ 103.7 FM. 11 часов 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. Минут через 5 послушаем классную вещь Депеш Мод «Personal Jesus». Прямо сейчас на 103.7 Луис Фонси и Дэдди Янки.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Summer и ATB на радио Си 103.7 FM, 11.46 на часах. И несмотря на то, что до начала календарного лета остается неделя, у многих школьников уже начались летние каникулы. Далее на радио Си три хита золотой коллекции. Bon Jovi послушаем, а еще Сила и в самом начале золотой коллекции ABBA. Winner takes it all.
1: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Папо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
11: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907-0+.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
13: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
14: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
15: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
16: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
17: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.

Это была «Золотая коллекция» на Радиосе. Кем мог стать Владимир Косма, если его папа – пианист и дирижер, мама – композитор, дядя – композитор и дирижер, бабушка – пианистка, конечно же, тоже композитором и музыкантом. Прямо сейчас на Радио Си одна из знаменитых вещей Владимира Косма – музыка из кинофильма «Папаши».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Верпарк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 12 часов 3 минуты, с вами Радио Си. Прямо сейчас Елена Пипия познакомится со свежими новостями к этому часу. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Добрый день. Для начинающих автомобилистов в России могут ужесточить допуск к управлению автомобилями. Правительство считает, что делать это нужно поэтапно. Проработкой инициативы Кабмина займется МВД. Ему поручено подготовить соответствующий доклад до конца года. МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для них могут установить дополнительные квалификационные требования. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего в Свердловской области 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков. Выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике. Средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 тысяч до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «РУ». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей, шоу-программа, фото- и видеосъемка, запуск шаров и торт тоже бьют по карману родителей и обойдутся уже в сумму 65-70 тысяч рублей. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего подорожали еда и транспорт. Коляда театр опубликовала афишу фестиваля «Коляда Плейс», который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Расписание спектаклей разместили на странице театра ВКонтакте. Открытие 20 июня возле здания «Коляда театра». В основной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедут театральные коллективы из Северной Македонии, а также Москвы, Петербурга, Тюмени, Перми, Нижнего Тагила, Омска и других городов. В начале мая стало известно, что «Коляда театр» не смог выиграть федеральный грант на 2,5 миллиона рублей на фестиваль, проведение которого обойдется в 7,5 миллионов, сообщают евроазиатские новости. Доллар 71,21, евро 82,54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». Завтра, 25 мая, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 24-26.
0: Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много! много телеканалов? Класс! Рекомендую «Планету».
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Итак, на радио СИ 103.7 FM, 12:11. Меня зовут Николай Летанин. И хотелось бы поддержать сегодня всех, кто трудится на своем садовом участке. Не понаслышке знаю, что этот май выдался урожайным на одуванчики и комаров. Далее на радио СИ горячая десятка Анны Романовой. Через минуту Джанго. Холодная весна.
1: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
2: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
1: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
9: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите, такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
10: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы 235 0905.
2: Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки на Радио Си. 12 часов 16 минут, но прямо сейчас Анна Романова о знаменитой картине.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из самых драгоценных и известных картин Третьяковки «Купание красного коня» Петрова Водкина. Картина была написана в 1912 году в предчувствии больших перемен. Сегодня «Купание красного коня». У коня на картине был реальный прототип – жеребец по кличке Мальчик, который жил в имении генерала Грекова. Сначала конь на картине был обычного рыжего цвета, но позже автор перекрасил его в алый. Насыщенный алый появился под впечатлением от древнерусских икон, которые как раз в начале 20 века начали активно расчищать и реставрировать. Чтобы красный конь буквально горел на холсте, Петров Водкин использовал старинный прием иконописцев. Прежде чем нанести алый пигмент, он покрывал фигуру коня слоем зеленой краски. В этой картине практически нет черного цвета. Петров Водкин считал, что в природе нет черноты, и все глубокие тени созданы смешением синего и красного. В картине так называемая сферическая перспектива, закруглен горизонт. Петров Водкин хотел передать ощущение, что мы смотрим на купание не с берега, а с высоты птичьего полета или даже из космоса. Впервые после зимы в России купали коней в день купальницы 20 мая. Считалось, что весенняя речная вода дает животным железное здоровье и очищает их после зимнего застоя в конюшнях. Считается, что прообразом юного наездника стал ученик Петрова Водкина Сергей Калмыков, который сам когда-то изобразил красных коней в своей учебной работе. Впрочем, по другой версии, Петров Водкин рисовал своего двоюродного брата. Чаще всего коней купали подростки и дети. И для деревенских мальчишек это было самое долгожданное событие весны. Самые красные реальные кони – это британский суффольк-панч и донская и буденовская породы. Суффольк-панчи могут быть только ярко-рыжими, а донцы и буденовцы обладают также уникальным медным блеском. И что на первом месте? Самый известный красный конь в истории – это огненно-алый конь из Откровения Иоанна Богослова из Апокалипсиса, который, к сожалению, не сулит ничего хорошего. А вот в китайской традиции красный конь олицетворяет жизненную силу и успех. Красные кони впряжены в колесницы индийского бога грозы Индры и бога огня Агни. Они олицетворяют космическую энергию, которая связывает земное и небесные миры. А красный конь ветра Лунгта в индуизме

0: Измен несет на спине чинтамани, драгоценный кристалл, исполняющий желания.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Далее на радио Си 20-минутный музыкальный нон-стоп. Через пару минут Милен Фармер, ну а прямо сейчас Тедди Свимс, Мистер Know It All.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио Си

0: Руси.
1: Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 12 часов 38 минут. Далее в золотой коллекции послушаем одну из самых известных песен группы Backstreet Boys с их второго альбома. Это будет хит под названием Everybody. Также впереди Дэвид Червит и Бонни Тайлер.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей Папа Джонс.
1: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
3: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Соберите коллекцию.

0: magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.com.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Золотая коллекция Радио Си.
4: Спонсор золотой коллекции на Радио Си ООО «Любимое дело». Салона «Любимая кухня».
5: От кухни до гардеробной.
6: Выгодно и удобно.
5: Почему?
6: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
7: Акция действует до конца мая этого года.
8: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Дэвид Червит в золотой коллекции радиоси на часах без 7 минут час. Знаменитый композитор Эннио Морриконе был очень суеверным человеком. Он боялся числа 17, пятниц и фиолетового цвета. Через минуту на радиоси мы послушаем знаменитую композицию Эннио Морриконе, саундтрек кинофильму «Однажды в Америке» на радиоси.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-1008-907. 0+.

0: Современные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-50.
5: 103.7 FM. Радио Си.
6: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
7: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки. Весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Час дня в Екатеринбурге. С вами Радио Си. И прямо сейчас Елена Пипия и свежие новости. Спонсор АО «Евросмаркет».
1: Добрый день. Число жертв удара по колледжу в Старобельске выросло до 21. Это последние данные. Спасатели извлекли тела всех погибших из-под завалов после удара по колледжу и общежитию. Ранения получили более 40 человек. Объявлено, что власти и общественники Луганской Народной Республики организуют похороны погибших. Удар ВСУ по колледжу президент России Владимир Путин назвал терактом и поручил Минобороны разработать варианты ответа. Мировая общественность дает сдержанную оценку действиям Киева. Китай в Организации Объединенных Наций выразил озабоченность, призвал к скорейшему заключению мира. В том же духе высказались США. Представители Великобритании говорят, что удар по Старобельску не может быть объективно подтвержден. Это цитата. В МИД Латвии вообще считают, что это дезинформация. МИД России в ответ предложил иностранным СМИ посетить место удара ВСУ. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, десятки журналистов из 19 стран уже прибыли на место трагедии, а партия ЛДПР ранее предложила оплатить билеты в Старобельск всем европейским журналистам и тем дипломатам, кто ничего не видит. «Приезжайте, посмотрите в глаза родителям, чьи дети погибли под обломками», заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. В Свердловской области идет борьба с лесными пожарами. За минувшие сутки уральская авиабаза ликвидировала возгорание общей площадью в 32 гектара в Тугулымском, Серовском, Ивдельском муниципальных округах, а также в Ревде. При этом в Ивдельском лесничестве продолжается борьба с крупным пожаром. В тушении задействовано более 100 человек, а также 15 единиц техники, вертолет Ми-8. Работа ведется круглосуточно. Границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов, сказал замдиректора уральской авиабазы Дмитрий Кузенин, на которого ссылается «Комсомольская правда». Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» в субботу проиграл второй стыковой матч махачкалинскому «Динамо» и остался в первой лиге. Игра проходила в Дагестане, завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. «Урал» не смог решить главную задачу сезона и вернуться в элитный дивизион. В первой лиге екатеринбургский клуб проведет уже третий сезон подряд. Певице Славе аннулировали визу и отменили концерт в Германии. Слава должна была выступить в субботу на ярмарке для русскоязычной диаспоры. Об этом сообщила РИА ее директор Николай Макаров. По его словам, изначально Шенген оформлялся через визовый центр Испании, был одобрен. Однако буквально за два дня до концерта визу аннулировали. Макаров считает, что это случилось из-за высказываний Славы в поддержку России. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евросмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евроз.маркет. Сервис в деталях.
4: АО Евросмаркет. Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в понедельник в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, а западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем 24-26.
2: Реклама. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
5: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.

0: Алекс Уоррен в пятерке «Песня любви» на радио «Си». 13:22. Меня зовут Николай Летанин. Знаменитую композицию музыкального проекта Беллини «Самба де Жанейро» часто используют во время футбольных матчей после забитого гола. Через минуту на радио «Си» Беллини и «Самба де Жанейро».
1: Реклама. Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
2: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
3: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург, УГРН 110-385-001-18-073, город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
6: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Надежные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: 103.7 FM. Радио «Сити».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед.

Я уже простужен, да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: Немного юной весенней романтики в продолжении этого воскресенья на радио Си 103.7 FM. Максим Леонидов только что. На часах без 22 и далее три хита золотой коллекции. На этот раз послушаем хит Майкла Джексона «They Don't Care About Us», а еще Махмута Архана и Лес Маккоун.
1: Реклама. Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-55-55.
4: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
10: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
3: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрел Групп. Огрен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
7: Спонсор «Золотой коллекции» на «Радио Си» ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
8: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.

0: Махмуд Архан из НСНР, золотой коллекции радиосин на часах, без 7 минут 2. По данным синоптиков, в ближайшие несколько дней нас ожидает вполне летняя погода. Температура воздуха будет около 25 днем, и иногда будут идти дожди. Далее на 103.7 FM Elton John Believe. Ну а прямо сейчас музыка понятная без слов, и на этот раз Фаусто Папетти.
1: Реклама.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
1: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Соберите новую

0: процентов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от «Девелопера Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
3: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
4: 103.7 FM. Радио Си.
5: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
6: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
7: Точно, «Этажи».
6: «Этажи» — это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekbetazhi.com в разделе «Вакансии».

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 2:01. С вами Радио Си. И прямо сейчас Елена Пипия познакомится со свежими новостями. Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54». ЖК «Береговой».
4: Добрый день. Серьезный пожар под Екатеринбургом. Очевидцы сообщают о клубах черного дыма в районе Верхней Пышмы. В МЧС порталу Е1 рассказали, что полыхает частный жилой дом. Информации о погибших, пострадавших не было. Спасатели работают на месте. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, добавили в МЧС. В соцсетях местные жители делятся кадрами с места ЧП. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. На видео видно, что дом был строящимся, и он практически готов. Недвижимость в России начнет дешеветь уже в этом году. Такой прогноз дал глава Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Он пояснил, что текущая ситуация на рынке недвижимости вызвана в том числе монополизацией рынка. Застройщики не смогут бесконечно держать высокие цены на квартиры, если они не продаются. В один момент их придется снижать. Даже монополистам тяжело будет удержать цены, предполагает депутат. Кроме того, нынешняя ситуация указывает на то, что ключевая ставка будет снижаться, что в свою очередь поспособствует росту кредитования. Российского хоккеиста Александра Радулова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Спортсмена обвиняют в поддержке СВО, а также в якобы покушении на территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Радулова вместе с командирами бригады «Эспаньола» в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем континентальной хоккейной лиги ЦСКА «Акбарс», который проходил в сентябре 2023 года в Казани, сообщает РИА Новости. Александр Радулов, напомню, родился в Нижнем Тагиле, где и начал заниматься хоккеем. Необычная акция для молодоженов пройдет в Екатеринбурге в следующем месяце. 26 июня впервые в Свердловской области состоится акция «Пошли жениться», в рамках которой оформить брак можно будет круглосуточно в необычных локациях Екатеринбурга. Такое решение было принято из-за высокого спроса на регистрацию в эту красивую дату. 26.06.2026. В этот день с 0 часов и прямо до полуночи в Екатеринбурге будут работать 8 необычных площадок для бракосочетания. Среди них театр Мускомедии, библиотека имени Белинского, Екатеринбургский музей ИЗО, Екатеринбург-арена. Полный список есть на портале Ура.ру. Подать заявление на регистрацию брака в этот день пары могут до 25 мая через госуслуги. Если спать меньше 7 часов или больше 9, то можно состарить свой мозг на 3 года. Ученые выяснили, что у людей с хронически плохим сном мозг в среднем выглядел на 2,5 года старше реального возраста. Речь идет о тех, кто регулярно сталкивается с бессонницей, ночными пробуждениями и плохим качеством сна. Доллар 71.21, евро 82.54.
5: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
6: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
3: Спонсор прогноза погоды на Радио Си – ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». Завтра в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков, а западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Ночью плюс 16-18, днем 24-26.
5: Реклама.
7: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
8: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем. А вы?
6: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио «Си Златые хиты», 2 часа 10 минут. Меня зовут Николай Летанин. Через месяц группа «Чайф» даст большой концерт в Москве. Событие приурочено к дню рождения лидера коллектива Владимира Шахрина. Ну, а буквально через минуту на радио «Си» группа «Чайф». Не доводи до предела.
1: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
2: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
1: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Идеал93.ру.
5: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
4: Есть пицца. Есть Папа Джонс.
5: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
3: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио Си.

0: Невероятно мощный трек шведского коллектива «Da Buzz» на радио Си 103.7 FM. 2:44. И мы переходим к трем хитам золотой коллекции. На этот раз Шакира «Whenever, Wherever», а еще «Crazy Town» и «Сандра».
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: О, специализированный застройщик «Зинаю Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Раз, два, три. Поехали! Только до конца мая. Большая распродажа в салоне «Черри Теннет Июль». Раз. Скидка до 550 тысяч рублей. Два. Двойной кэшбэк на карту. Три. Зимние шины в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Черри Теннет Июль» на «Металлургов 65». Спешите. Такого больше не будет. Акция до конца мая этого года.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
15: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-660-70-08-907. 0+.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Любимое дело». Салон «Любимая кухня».
16: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
17: Почему?
16: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
18: Акция действует до конца мая этого года.
19: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

Шакира на Радио Си в золотой коллекции. Если вы когда-нибудь видели Шакиру, то представляете, как она замечательно танцует танец живота. Кстати, этому танцу ее научила ее собственная бабушка. Это Радио Си на 103.7 FM на часах без 3:03. Скоро Ace of Base, Wonderful Life. Ну а прямо сейчас на 103.7 музыка, понятная без слов, Ричард Клайдерман.

0: Три часа одна минута. С вами Радио Си. И прямо сейчас новости. Спонсор ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. На Средний Урал надвигаются дожди с грозами. Об осадках в первые два дня новой рабочей недели в некоторых районах области предупредили синоптики Уралгидромета. Если говорить про Екатеринбург, то в понедельник у нас не должно быть существенных осадков. Во вторник днем возможен небольшой дождь и будет жарко, до плюс 28 градусов днем. В Екатеринбурге тестируют систему поиска нарушителей на самокатах. Для этого камеры оснастили специальным программным модулем. Он способен распознать самые частые нарушения, которые совершают водители средств индивидуальной мобильности. Это поездки вдвоем, втроем, пересечение проезжей части без спешивания, использование самокатов детьми и другие. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург Главное». За день камеры записали почти 3000 нарушений по городу. Новая система может стать одним из главных инструментов для наведения порядка в этой сфере, пишет «Комсомольская правда». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесной будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Студентам в России могут официально разрешить использовать искусственный интеллект в курсовых и дипломных работах. Соответствующим предложением к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову обратились на этой неделе депутаты от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и вице-спикер Владислав Дованков. Они предлагают не считать нарушением ИИ-контент в студенческих работах, если его доля не превышает 10%, сообщает РИА. В частности, депутаты предлагают установить единый подход, согласно которому показатели ИИ-контента до 10% в системе антиплагиата и аналогичных системах не должен автоматически рассматриваться как основание для снижения оценки или вывода о недобросовестности студента. Исполком Европейского гимнастического союза вернул флаг и гимн спортсменам из России. Решение принято вслед за Международной федерацией, которая сняла все ограничения с наших гимнастов еще 17 мая. Сегодня стало известно, что россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны. Это еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Так прокомментировал это решение министр спорта России Михаил Дегтярев. Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Си ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Завтра, 25 мая, в понедельник, в Екатеринбурге ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью 14-16, днем 25-27.
2: Реклама.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си «Золотые хиты», 3 часа 9 минут. Меня зовут Николай Летанин. Полное имя певицы Камилы Кабельо – Карла Камила Кабельо Эстрабао. Камила – это ее среднее имя. Через пару минут послушаем хит Камилы Кабельо, который она в свое время записала с Шоном Мендесом. Это будет «Сеньорита». Через минуту на Радио Си Вадим Усланов.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. УГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
7: Ура! Веер-парк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: удачного вам дня, чему бы вы его ни посвятили. Это радио Си на 103.7 FM, 3 часа 20 минут и далее 20-минутный музыкальный нон-стоп. Скоро мощная вещь певицы Зиверт «Wake Up», через минуту на 103.7 группа «Европа».
1: Реклама. Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Ипотека».
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Соберите новую коллекцию.

0: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
1: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
3: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
4: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-00-62. Улица Гагарина, 33.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Воскресенье в компании любимой музыки Радио Си продолжил Бенсон Бун. 3:42 и далее три хита золотой коллекции. На этот раз романтичная вещь группы Roxette, а еще дежавю. В самом начале золотой коллекции приятное сочетание музыки регги и соул. Борис Гарднер, I Wanna Wake Up With You.
1: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
6: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
8: Спонсор золотой коллекции на радио Си ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
9: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
10: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
11: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
12: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.

0: Музыкальный проект «Дежавю» в золотой коллекции «Радио Син» в часах без 5:04. Меня зовут Николай Летанин, а уже через несколько минут вам приятную компанию составит моя коллега Элина Гончарова. Прямо сейчас на «Радио Син» музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про».
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
3: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В Екатеринбурге 16 часов. Радио «Сим» на 103.7 FM. С новостями Елена Пипия. Спонсор выпуска АО «Евраз Маркет».
5: Добрый день. В воскресенье и понедельник, 24 и 25 мая, объявлены в Луганской Народной Республике днями траура в память о жертвах атаки ВСУ на Старобельск. Сообщил глава республики Леонид Пасечник. Окончательное число погибших в общежитии педколледжа – 21 человек. В основном это несовершеннолетние девушки-студентки. Более 50 журналистов из 19 стран поехали на место трагедии в Старобельске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, в Старобельск отправились представители СМИ из Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Германии, Италии, Китая, США и других стран. Токио запретил своим журналистам ехать в ЛНР. BBC официально отказали CNN в отпуске, сказала Захарова. Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили оплатить билеты в Старобельск всем европейским журналистам. Воспользовались ли этим предложением сотрудники европейских СМИ, не сообщается. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области потушили 4 лесных пожара за сутки в Ивдельском, Серовском, Тугулымском округах и в муниципальном округе Ривда. Общая их площадь составляла более 32 гектаров, сообщили в департаменте информполитики. В Ивдельском лесничестве продолжают работать над ликвидацией пожара 100 человек. В тушении участвуют 15 единиц техники, вертолет Ми-8. Работа ведется круглосуточно. Границы возгорания удается сдерживать вдали от населенных пунктов. Ситуация осложняется тем, что на территории много сухого валежника, который легко воспламеняется, сообщил замдиректора Уральской авиабазы Дмитрий Кузенин. С начала сезона в регионе возник 71 пожар, из них 70 потушили в первые сутки, пишет «Коммерсант». Сливочный пломбир и фруктовый сорбет – самые полезные для здоровья виды мороженого. Однако злоупотреблять ими в жару не стоит из-за калорийности и высоких рисков переохлаждения, сообщила ТАСС терапевт Анна Косенкова. Из всех видов классический пломбир наиболее сбалансирован. В нем содержится натуральный жир, белок и меньше сахара по сравнению с фруктовым льдом, где одна ледяная сладость. А тем, кто не переносит лактозу, лучше выбрать фруктовый сорбет на пектине или агар-агаре, сказала специалист. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
6: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает Евразмаркет. Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте евраз.маркет. Сервис в деталях.
7: АО «Евразмаркет». Угарин 102 610 257 1505. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
4: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В понедельник нам обещают облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
0: Реклама.
8: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
9: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
8: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
10: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
11: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Надеюсь, что в эти выходные мы, напротив, избавляемся от лишнего адреналина в компании «Радио Си» и любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, прекрасного воскресенья и пусть отдых радует. 16:12 в Екатеринбурге. Пэтти Райан, «You're My Love» у нас впереди. И через минуту мистер Всезнайка Тедди Свимс на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Алло, я в Сочи. Погода супер.
3: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Хочешь есть? Есть «Папа Джонс».
6: Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
7: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 380 22 22 92.

0: Стильные и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru. Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: приятно отдыхать в воскресенье в компании «Радио Си» и «Золотых хитов» 16.21 в Екатеринбурге. Впереди нас ждет только музыка и ничего, кроме целых 20 минут «Супермод» и «Итай», «Princess of Egypt», «Вонатек», «Эннели», «Back to me» и «Серьга». Через минуту Амин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс на «Радио Си».
1: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
2: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
1: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.

0: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
1: Пора планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
2: Лим-Папо. Веселье не за горами.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
4: Окит, Екатеринбург. ОГРН 186-667-0897. 0+.
5: Кофейня в доме, большой двор-парк и уникальные планировки. В жилом квартале «Графит» от девелопера «Форум». Квартиры комфорт-класса от 28 900 рублей в месяц.
6: ООО «Специализированный застройщик «Форум» ЖК «Графит». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Совкомбанк». Акция действует до 31 декабря 2026 года. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека».
7: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: 103.7 FM.

0: Ну а мы пока наслаждаемся всеми прелестями воскресного теплого вечера в компании «Радио Си». Хорошо всегда. 16:45 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет сборник хитов золотой коллекции в тройке «Anastacia», «Left Outside Alone», «Celine Dion», «Because You Loved Me». И в самом начале, через минуту, так на «Радио Си».
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Соберите

0: Киномагнит.ру/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
3: От кухни до гардеробной.
4: Выгодно и удобно.
3: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.ру.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду «Радио Си».

0: Крейша с хитом 2004-го в золотой коллекции Радио Си 1658. Впереди новости. Кристиан Леонтио, Story of My Life и музыка, понятная без слов. Амик, Пью Парадайз. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си П. Бабушкин Александр Николаевич. Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто. Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etazhi.com в разделе «Вакансии».

0: В Екатеринбурге 17.01. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипия, спонсор выпуска ООО СЗ «Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
1: Добрый вечер. МЧС выступила с предупреждением о непогоде. В ближайшие часы местами по области ожидаются ливни, град, усиление ветра до 25 метров в секунду. Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность. В такую погоду лучше не проводить работы на открытом воздухе, на высоте и вообще по возможности лучше не выходить на улицу. Если пришлось, держаться подальше от шатких конструкций, деревьев, ЛЭП. Дома закрыть все окна и в грозу отключить электроприборы. Новую схему с подтверждением голосом стали использовать кибермошенники. Жертве звонят от имени поликлиники, оператора связи или госоргана и просят подтвердить данные, произнеся фразу о переносе данных или чем-то еще. Затем уже начинаются звонки с заявлениями об утечке биометрии, якобы переводами в ИСУ со счетов и так далее. И напуганному клиенту предлагают «защитные действия», в кавычках, выполнять которые, разумеется, нельзя, сообщает РИА Новости. Змея напугала екатеринбуржцев возле торгового центра «Дирижабль». По словам очевидцев, она была похожа на гадюку или ужа. Все произошло в субботу днем. Никто не пострадал. Напугав людей, змея уползла по своим делам. Также змей стали встречать на Чусовском озере. Очевидцы говорят, что они встречаются целыми группами. За первую половину мая в Свердловской области змеи напали на 3 человек. Все пострадавшие от укуса гадюки поступили в областной центр острых отравлений. В случае укуса нужно сохранять спокойствие, промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, принять обезболивающие и препарат против аллергии, обездвижить пострадавшую конечность и вызвать скорую, передает Ядин. В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака. Соответствующую инициативу глава Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства депутат от КПРФ Нина Останина уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину. В настоящее время сумма пошлины составляет 350 рублей. В комитете считают, что даже этот небольшой сбор может восприниматься молодыми людьми как дополнительный барьер при создании семьи. Создание семьи – это естественный процесс, который не должен быть обложен налогами и сборами, считает депутат Останина. Одновременно фракция коммунистов выступила с инициативой отменить госпошлину за замену документов при первом вступлении в брак. Коляда театр опубликовала афишу фестиваля «Коляда Плейс», который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня. Расписание спектаклей разместили на странице театра ВКонтакте. Открытие 20 июня возле здания «Коляда театра». В основной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедут театральные коллективы из Северной Македонии, а также Москвы, Петербурга, Тюмени, Перми, Нижнего Тагила, Омска и других городов. В начале мая стало известно, что «Коляда театр» не смог выиграть федеральный грант на 2,5 миллиона рублей на фестиваль, проведение которого обойдется в 7,5 миллионов, сообщают евроазиатские новости. Доллар 71,21, евро 82,54.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». В понедельник, 25 мая, синоптики обещают нам облачность с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16, завтра днем в Екатеринбурге до плюс 27.
2: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый.
5: ЖК «Культура» – место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК «Культура». Мы переезжаем. А вы?
3: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Изначально композиция была написана для Барбары Стрейзанд, но звезда категорически отказалась петь о готовности ждать кого-то вечно, поэтому ее исполнил сам автор Ричард Маркс. Именно в этом, видимо, мы помним, любим и знаем песню «Right Here Waiting For You» на радио Си. Золотые хиты. 17:20 в Екатеринбурге. Впереди нас ждет длинный музыкальный микс «La Bouche SOS», новая песня Алекса Уоррена, Майкл Джексон «Remember the Time» и о студии уже через минуту Никель Бэк и «If Everyone Cared» на Радио Си.
1: Реклама.

0: и качественные столешницы от фабрики «Антарес». Спрашивайте в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
2: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
4: Лим-Попо. Веселье не за горами.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
5: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
6: Соберите новую.

0: Меньше слов и больше музыки на радиосе прекрасным воскресным вечером, 17:44. На часах впереди нас с вами ждет тройка хитов золотой коллекции: Pink, Family Portrait, Wet, Wet, Wet, Love is All Around. И в самом начале опус Life is Life, спонсор золотой коллекции радиоси ООО Интерлингва, языковая академия «Талисман».
1: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
2: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане». Очень интересно.
3: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
4: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
5: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Семейный портрет «Пинк» в финале золотой коллекции «Радио Си» 17:56 в Екатеринбурге. Ждем новостей. Еще впереди «Скорпионс», «Doesn't One Know» и «Музыка, понятная без слов». Через минуту на «Радио Си» Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Профессионал».
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Если пицца, то Папа Джонс.
7: Если пицца, то Папа Джонс.
8: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
9: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18-073. Город Екатеринбург, 62-006-2, улица Гагарина, 33.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Спонсор весеннего настроения ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест». Реклама.
1: Ура! Веер парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Молла рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: 18.01 в Екатеринбурге на радио «Си». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
4: Добрый вечер. Преднамеренным массовым убийством является удар вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске, заявил РИА Новости ирландский журналист Чей Боуз, который в воскресенье посетил место трагедии в Луганской Народной Республике. По его словам, Старобельск – это мирный город, где нет никакой военной инфраструктуры. В общей сложности в Старобельск прибыли более 50 журналистов из 19 стран – Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, Германии, Франции, Италии, Китая, США и других. В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде наехал на ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства Александр Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали уже 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Недвижимость в России начнет дешеветь уже в этом году. Такой прогноз дал глава Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Он пояснил, что текущая ситуация на рынке недвижимости вызвана в том числе монополизацией рынка. Застройщики не смогут бесконечно держать высокие цены на квартиры, если они не продаются. В один момент их придется снижать. Даже монополистам тяжело будет удержать цены, предполагает депутат. Кроме того, нынешняя ситуация указывает на то, что ключевая ставка будет снижаться, что в свою очередь поспособствует росту кредитования. Екатеринбург вошел в топ городов сладкоежек. За месяц жители города купили 2 миллиона 100 тысяч готовых десертов. Впереди только Москва – 23,5 миллиона и Санкт-Петербург – 9 миллионов. Следом за нами идут Самара и Нижний Новгород. Там около 1,5 миллиона таких покупок, сообщает портал 66.ru. Чаще всего любители сладкого покупают чизкейки. На втором месте во всероссийском топе – панакота. Далее идут тарталетки с ягодами, шоколадное печенье, Наполеон и прочее, прочее. Россиянам напомнили, что подарки учителям на выпускной не должны превышать 3000 рублей. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Михаил Авдеенко. Он пояснил, что если родители решат вручить несколько подарков, то лимит действует отдельно на каждый из них. Нужно также сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Доллар 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Си» ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». В понедельник нам обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. Днем в Екатеринбурге до 27 тепла.
0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
7: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: эти выходные погода нам благоволит, и я надеюсь, что у нас с вами закрыты все гештальты с шагомерами, ночные снайперы на радиосе, музыка, которую мы любим. 18.13 в Екатеринбурге, меня зовут Элина Гончарова, прекрасного вечера всем. Статус-кво ждет нас далее, In the Army Now, и через минуту в Portugal The Man, Dive into the Ocean на радиосе.
1: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
2: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
1: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
7: Соберите коллекцию.

0: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Мы с удовольствием слушаем вновь и вновь в золотой коллекции радио Сиа Depeche Mode Precious. 18:58 впереди новости, Modern Talking, Last Exit to Brooklyn и музыка понятная без слов. В финале часа Сен-Прио, прелюдия для фортепиано. Спонсор инструментальной музыки на радио Сиа ООО Atlantic Pro.
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro, Таганская, 77. Весна пришла. Тепло. Авто купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 19.01. Это радио СИМ на 103.7 FM. У нас новости. Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Евраз Маркет».
1: Добрый вечер. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по Украине, сообщили в Минобороны. Использовались в том числе ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также беспилотники. Атака России стала ответом на украинский удар по Старобельску в Луганской Народной Республике. Целями ударов стали объекты военного управления, авиационные базы, предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Как отмечается в сводке Минобороны, все назначенные объекты были успешно поражены. Свердловчане получают срочные СМС о штормовом предупреждении. Региональная МЧС сообщает, что в Свердловской области до конца суток 24 мая местами ожидаются грозы, ливни и град. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Спасатели призывают граждан быть предельно осторожными в такую погоду. Мощный град сегодня уже обрушился на Большой Исток. Видео есть в телеграм-канале Е1. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения бездомной собаки на 3-летнего мальчика в Кировграде. У пострадавшего зафиксированы укушенные раны головы, щеки и уха. Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, в центральный аппарат ведомства будет представлен доклад с информацией о ходе расследования этого дела, пишет «Уральский меридиан». В Госдуме предлагают запретить банкам требовать доплату за доллары нового дизайна. Банки не имеют права этого делать, считают депутаты от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Авторы инициативы направили обращение с соответствующим предложением главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Депутаты отметили, что исключения могут составлять ситуации, когда потребитель отдельно заказывает услугу индивидуального подбора банкнот, если купюр нового дизайна просто нет в кассе, сообщает агентство Prime. Продажи прохладительной продукции в России во второй половине мая выросли на 40-50%. Торговлю разогрела рекордная жара, которая резко увеличила спрос на прохладительные напитки, воду и мороженое. Если за первую половину месяца продажи выросли на 17-20% год к году, то за последнюю неделю рост ускорился до 40-50%. Ритейлеры, как основные заказчики такой продукции, начали заблаговременно размещать заказы и разнообразить ассортимент, пишет «Коммерсант». Доллар 71.21, евро 82.54.
2: Реклама.
3: Заказал металл, и он уже едет. Документы готовы. Доставка в срок. Так работает «Евразмаркет». Ваш надежный поставщик металлопроката. Без посредников. Металл в наличии. Поддержка на каждом этапе. Личный кабинет на сайте «Евраз.маркет». Сервис в деталях. АО «Евразмаркет». Угарин 102-610-257-15-05. Город Таганрог. Улица Химическая, дом 9.
0: И о погоде. На радио «Си» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». На завтра нам обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. Завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
4: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
5: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
6: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
5: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.

Хиты и то, что в моде на Радио Си. Здесь все для нашего с вами прекрасного настроения. И морально вместе мы готовимся к началу новой трудовой недели. А на часах 19:20. А впереди только музыка. Целых 20 минут. Alan Walker Day, Heart Over Mind и Николай Носков. Bomb Funk MCs и Taylor Swift. Of Light уже вот-вот. Мумий Тролль. Фантастика.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Воскресный вечер в компании «Радио Си». Всем отличного отдыха. С нами хорошо всегда. 19:46 в Екатеринбурге. Далее здесь сборник хитов золотой коллекции в тройке. Час Джерри Холливелл, «It's Raining Man», «Дайда», «Thank You». В самом начале «Элтон Джон», «Sacrifice». Спонсор золотой коллекции ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
1: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
2: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане». Очень интересно.
3: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
4: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
5: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Джерри Холливелл и «Дождь из мужчин» в золотой коллекции «Радио Си» 19.58. Впереди у нас последние на сегодня новости. Еще Крис Ри, «Looking for the Summer» и музыка, понятная без слов. В финале часа Ванесса Мэй, «Classical Guess». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
1: Влюбиться в то, что делаешь? Просто! Станьте риэлтором с агентством недвижимости «Этажи».
2: Точно, «Этажи».
1: «Этажи» – это доход от 80 тысяч рублей без потолка. Гибкий график, бесплатная бизнес-школа и уверенность в завтрашнем дне. Оставьте заявку на ekb-etaji.com в разделе «Вакансии».

0: В Екатеринбурге 9:02. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM с новостями. Елена Пипе, спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
1: Добрый вечер. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда».
2: В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. В Госдуме предложили отменить госпошлину за регистрацию брака. Соответствующую инициативу глава Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства, депутат от КПРФ Нина Останина, уже направила премьер-министру Михаилу Мишустину. Создание семьи – это естественный процесс, который не должен быть обложен налогами и сборами, считает депутат Останина. Одновременно фракция коммунистов выступила с инициативой отменить госпошлину за замену документов при первом вступлении в брак. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». В Париже стартовал «Ролан-Гаррос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан-Гаррос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. Теннисисты требуют, чтобы отчисления им составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Доллар 71,21, евро 82,54.
3: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
4: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: И о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой». Жилой квартал «Культура». А 25 мая в понедельник нам обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 14-16. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 25-27. А в Первоуральске и Новоуральске от 23 до 25 тепла. В Нижнем Тагиле максимальная температура плюс 24. И в Краснотуринске завтра до плюс 22.
3: Реклама.
5: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый. чистый-пречистый.
6: ЖК-культура. Место, где по-настоящему хорошо жить всей семьей. И сейчас отличное время для переезда. Действует семейная ипотека для семей с двумя детьми до 18 лет. А также скидки до 20% от застройщика. Только до 15 июля. Звоните 389-89-80. ЖК-культура. Мы переезжаем. А вы?
4: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект информации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Крис Ри в поисках лета. Ну а мы с вами наконец дождались этого прекрасного времени года. За окнами по-настоящему летний вечер. Вы слушаете Радио Си. Здесь музыка, которую мы любим. 20:11 на часах. Далее високосный год и новинка от Лиани Скотта Кэллума. Сейчас на Радио Си минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За бесконечным потоком премьер из Китая открывается интересный тренд. Импортеры начали делить российский рынок на две части. Первое направление – адаптация под бизнес-класс. Например, в июне до нас доберется 5-метровый гибрид ГАК S9. Дома в Китае чаще выбирают S9 в трехрядном исполнении, но в России сертифицировали только двухрядную версию, где сзади максимум пространства для пассажиров. Стоимость будет выше 6 миллионов рублей. Вторая тенденция – прагматизм в массовом секторе. Так, в конце мая дилеры принимают обновленные Geely Cool Ray, и маркетологи ликвидировали прежнюю матрицу комплектаций. Теперь машина будет продаваться в единственной версии эксклюзив. За счет унификации произошло редкое событие. Топ-версия подешевела почти на 250 000 рублей. Итак, золотая середина в ценообразовании постепенно исчезает. Либо дорого и подчеркнуто комфортно, либо максимально практично за относительно разумные деньги. Что из этого ближе и, главное, что по карману, решать вам.
4: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Половина девятого в Екатеринбурге в компании «Радио Си». Хорошо, всегда прекрасного воскресного отдыха всем. Flying Decibels у нас на очереди The Road. А сейчас давайте узнаем о том, что звезды обещают нам на будущую неделю. Встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления сил и пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит сил и мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
4: Радио Си. Мы всегда онлайн

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
2: От кухни до гардеробной.
3: Выгодно и удобно.
2: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
4: Акция действует до конца мая этого года.
5: Получите дополнительный бонус по коду «Радио 7».

0: В Екатеринбурге 21.01. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде на завтра. А 25 мая синоптики обещают нам облачность с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 14-16. А завтра днем в Екатеринбурге до 27 тепла, в Полевском и Асбесте плюс 24-26, в Каменске-Уральском плюс 26-28 и в Лесном завтра до 23 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Пора расстаться со старым смартфоном. МТС сделает этот момент радостным. Мы выгодно выкупим ваш смартфон. Быстро оценим и сразу переведем деньги на вашу карту. Для удачной сделки достаточно вас, вашего паспорта, смартфона и МТС. Подробности в салонах МТС. АО РТК. ОГРН 102-773-916-566-2. Москва. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
3: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55.
6: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в магните «Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор інструментальної музики ООО «Атлантик Про».
2: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Это радио 7 на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В понедельник, 25 мая, нам обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночь плюс 14-16. Завтра днем плюс 25-27.
1: В СМИ радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: На радио «Сея» романтический вечер. Здесь с нами до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. А Грегориан и Сара Брайтман, далее еще «Саваш», «Only You». А сейчас на радио «Сея» Анна Романова с гороскопом на будущую неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя вдохновения и больших возможностей. Хорошее время для покупок и дел, которые вы откладывали из страха неудачи. Тельцы. Неделя вступления в новый цикл. Планируйте с учетом прежних ошибок. Успех возможен через терпение и доверие к своему чутью. Близнецы. Неделя борьбы с чужим влиянием и освобождения от чужого мнения. У вас будут силы для решительных действий. Раки. Неделя накопления силы, пересмотра приоритетов. Откажитесь от поездок и планирования. Ваша интуиция подскажет, что в жизни нужно изменить. Львы. Неделя заботы о себе. Возможен дефицит силы, мотивации. Хорошо будут удаваться только беззаботный отдых и творчество. Девы. День проверки на выносливость и твердость намерений. Если выдержите, получите более чем богатый урожай. Весы. Придется пройти через конфликт. Ситуация не сможет решиться мирно. Однако конфликт окажется плодотворным и принесет вам много хорошего. Скорпионы. Неделя сосредоточенной работы и оттачивания мастерства. Не ищите поддержки у других. Сейчас вы сами по себе. Стрельцы. Неделя спокойного решения прошлых проблем. Перемены уже на подходе. И, возможно, скоро вы отправитесь в дорогу. Козероги. Неделя выгодных союзов. Партнерство изменит вашу реальность, хотя и не тем способом, что вы предполагали. Больше доверяйте людям. Водолеи. Неделя просчетов и потерь по глупости. Не слушайте советов и не поддавайтесь собственным спонтанным порывам. Ваша интуиция ослаблена. Рыба. Неделя самостоятельных решений. Не ждите помощи, действуйте сами. Пусть вы потратите немного больше сил, но добьетесь своего.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На радио «Си».

0: В Екатеринбурге 23 часа. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас о погоде. На завтра синоптики обещают нам переменную облачность без существенных осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 14-16. Завтра днем до 27 тепла.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

создал себе удивительные судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Родные. Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Вознецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Вознецов написал в Париже. Вознецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Вознецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Вознецова. И коня Ильи Муромца тоже был натурщик. Огромная вороная лошадь, которую Вознецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Вознецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Вознецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Вознецова из-за большого сходства самого Вознецова с Добрыней называли ее «Вознецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманные. Что это значит? Мы на пороге суши.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 24 мая – день славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита и литературного языка. Братья-миссионеры жили в IX веке. Известно, что они родились в Византии, в городе Салуния, ныне это греческие Салоники. Отец был военным чиновником. Кирилл на 12 лет моложе Мефодия и был 7-м ребенком в семье. До пострижения его звали Константин по прозвищу Философ. Он был истинным ученым, знал несколько языков, включая еврейский и сирийский, что и помогло ему создать славянский алфавит. Мефодий управлял поселениями, но, потеряв семью, постригся в монахи и получил это имя. Как его звали при рождении, неизвестно. Национальность братьев тоже точно неизвестна. Их называют и греками, и болгарами. Сегодня ученые говорят, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу с буквами неясного происхождения. Автором же кириллицы называют их ученика Климента Охридского, болгарского и всеславянского просветителя.
3: Здравствуйте. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесной будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». В Париже стартовал «Ролан Гаррос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан Гаррос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. Теннисисты требуют, чтобы отчисления им составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Доллар 71,21, евро 82,54.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка заострять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона.

0: В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок – проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма. Изобретатель телеграфа Сэмюэль Морзе на глазах чиновников правительства США отправил сообщение из Вашингтона в Балтимор. Он использовал электромагнитный телеграфный аппарат и код из точек и тире, азбуку Морзе. Текстом первой телеграммы был вопрос, что сотворил Бог. По легенде, текст был случайным. Морзе попросил девушку из числа наблюдателей выбрать фразу для первой телеграммы. Она открыла Библию наугад и попала на эту фразу. Впрочем, фраза не выглядит случайной. То, что телеграф мог доставить новость на дальние расстояния за минуту, это казалось чудом. До телеграфа единственным способом сообщения между Европой и Америкой была пароходная почта. Письма шли по 2 недели. А через 20 с лишним лет, в 1866-м, сбылась давняя мечта Морзе. После трудных и дорогостоящих попыток с привлечением лучших ученых и инженеров удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантики. Она связала старый и новый свет. Так Морзе соединил континенты.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
0: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри» Васнецова. Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик, огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение «Богатырей» тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил «Богатырей» за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. «Богатырей» никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 мая – день славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых Кирилла и

0: Мефодия, создатели славянского алфавита и литературного языка. Братья-миссионеры жили в IX веке. Известно, что они родились в Византии, в городе Салуния, ныне это греческие Салоники. Отец был военным чиновником. Кирилл на 12 лет моложе Мефодия и был 7-м ребенком в семье. До пострижения его звали Константин по прозвищу Философ. Он был истинным ученым, знал несколько языков, включая еврейский и сирийский, что и помогло ему создать славянский алфавит. Мефодий управлял поселениями, но, потеряв семью, постригся в монахи и получил это имя. Как его звали при рождении, неизвестно. Национальность братьев тоже точно неизвестна. Их называют и греками, и болгарами. Сегодня ученые говорят, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу с буквами неясного происхождения. Автором же кириллицы называют их ученика Климента Охридского, болгарского и всеславянского просветителя.
1: Здравствуйте. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются, исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесной будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». В Париже стартовал «Ролан-Гарос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан-Гарос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. Теннисисты требуют, чтобы отчисления им составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Доллар 71,21, евро 82,54.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка застрять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют Оскаром ландшафтного дизайна. Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма. Изобретатель телеграфа Сэмюэль Морзе на глазах чиновников правительства США отправил сообщение из Вашингтона в Балтимор. Он использовал электромагнитный телеграфный аппарат и код из точек и тире, азбуку Морзе. Текстом первой телеграммы был вопрос, что сотворил Бог. По легенде, текст был случайным. Морзе попросил девушку из числа наблюдателей выбрать фразу для первой телеграммы. Она открыла Библию наугад и попала на эту фразу. Впрочем, фраза не выглядит случайной. То, что телеграф мог доставить новость на дальние расстояния за минуту, это казалось чудом. До телеграфа единственным способом сообщения между Европой и Америкой была пароходная почта. Письма шли по 2 недели. А через 20 с лишним лет, в 1866-м, сбылась давняя мечта Морзе. После трудных и дорогостоящих попыток с привлечением лучших ученых и инженеров удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантики. Она связала старый и новый свет. Так Морзе соединил континенты.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Одна из центральных картин Третьяковской галереи во всех смыслах – «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в Старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Васнецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Васнецов написал в Париже. Васнецов писал «Богатырей» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Васнецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Васнецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик, огромная вороная лошадь, которую Васнецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Васнецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Васнецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз «Богатыря. Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Васнецова из-за большого сходства самого Васнецова с Добрыней называли ее «Васнецов и его охрана».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо, и в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени, 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все. От мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 мая – День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко Дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита и литературного языка. Братья-миссионеры жили в IX веке. Известно, что они родились в Византии, в городе Салуния, ныне это греческие Салоники. Отец был военным чиновником. Кирилл на 12 лет моложе Мефодия и был 7-м ребенком в семье. До пострижения его звали Константин по прозвищу Философ. Он был истинным ученым, знал несколько языков, включая включая еврейский и сирийский, что и помогло ему создать славянский алфавит. Мефодий управлял поселениями, но, потеряв семью, постригся в монахи и получил это имя. Как его звали при рождении, неизвестно. Национальность братьев тоже точно неизвестна. Их называют и греками, и болгарами. Сегодня ученые говорят, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу с буквами неясного происхождения. Автором же кириллицы называют их ученика.

0: 2 500 000. Любые решения принимаются исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесной будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». В Париже стартовал «Ролан Гаррос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан Гаррос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. Теннисисты требуют, чтобы отчисления им составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Доллар 71,21, евро 82,54.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка застрять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок — проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют «Оскаром ландшафтного дизайна». Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон

0: Не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
0: 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма. Изобретатель телеграфа Сэмюэль Морзе на глазах чиновников правительства США отправил сообщение из Вашингтона в Балтимор. Он использовал электромагнитный телеграфный аппарат и код из точек и тире, азбуку Морзе. Текстом первой телеграммы был вопрос, что сотворил Бог. По легенде, текст был случайным. Морзе попросил девушку из числа наблюдателей выбрать фразу для первой телеграммы. Она открыла Библию наугад и попала на эту фразу. Впрочем, фраза не выглядит случайной. То, что телеграф мог доставить новость на дальние расстояния за минуту, это казалось чудом. До телеграфа единственным способом сообщения между Европой и Америкой была пароходная почта. Письма шли по 2 недели. А через 20 с лишним лет, в 1866-м, сбылась давняя мечта Морзе. После трудных и дорогостоящих попыток с привлечением лучших ученых и инженеров удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантики. Она связала старый и новый свет. Так Морзе соединил континенты.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Московской галереи во всех смыслах «Богатыри Вознецова». Можно сказать, что картина никогда не покидала Третьяковку. Из-за размера ее очень сложно куда-либо перевести. Сегодня «Богатыри». Размер картины гигантский, почти 3 на 3,5 метра. Из-за колоссальных размеров картина никогда не выставлялась за рубежом. В 2024 году она впервые за 30 лет покинула постоянное место в старой Третьяковке для участия в масштабной выставке Вознецова в новом здании. Хотя картина считается памятником русской души, ее первый живописный эскиз Вознецов написал в Париже. Вознецов писал «Богатыри» почти 20 лет. Он возил холст за собой из города в город, постоянно что-то дорисовывая. У персонажей были реальные прототипы. Илью Муромца Вознецов писал с обычного ломового извозчика, которого встретил в Москве. А для Алёши Поповича позировал сын мецената Саввы Мамонтова, брат девочки с персиками. Добрыня же – это автопортрет самого Вознецова. У коня Ильи Муромца тоже был натурщик – огромная вороная лошадь, которую Вознецов увидел на ипподроме. Конь был настолько огромным, что другие художники отказывались его рисовать. Специалисты по лошадям отмечают, что кони на картине стоят в очень динамичных позах, как будто их поймали в движении. В реальной жизни они смогли бы так простоять не больше нескольких секунд. Снаряжение богатырей тоже настоящее. Вознецов часами сидел в оружейной палате, рисуя кольчуги, мечи и щиты. Снаряжение Ильи Муромца, судя по всему, весит около 20 килограммов. Павел Третьяков купил богатырей за 10 тысяч рублей. Для того времени это была огромная сумма. Например, хороший дом в Москве можно было купить за 2-3 тысячи. Богатырей никогда не пытались перекупить. Однако эскизы и авторские повторения Вознецова на аукционах стоят миллионы. Например, в 2011 году эскиз богатыря «Одиночная фигура» был продан с аукциона «Кристис» более чем за 1 миллион фунтов стерлингов. И что на первом месте? Мы часто называем эту картину «Три богатыря», но современники Вознецова из-за большого сходства самого Вознецова с Добрыней называли ее «Вознецов и его охрана».
1: Горячая десятка Анны Романовой. Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: То, что происходит сейчас в Тихом океане, синоптики называют самым быстрым переходом в истории. Речь об Эль-Ниньо. И в этом году он намерен побить все рекорды. Обычно природа меняет фазы медленно, но сейчас мы наблюдаем буквально климатический прыжок. Метеоролог Натаниэль Джонсон из Управления океанических исследований заявляет, вероятность того, что Эль-Ниньо проснется уже к осени – 90%. Это аномально высокий показатель для весны, когда прогнозы обычно крайне туманны. Что это значит? Мы на пороге супер-Эль-Ниньо. Температура воды на экваторе может подскочить на 2 градуса выше нормы. Для планеты это как высокая температура у человека. Начинает лихорадить все – от мирового рыболовства до урожаев кофе и зерна. Кому-то это принесет спасительные дожди, а кому-то разрушительные наводнения. Вероятны крупные лесные пожары и обесцвечивание кораллов. Но на Россию влияние Эль-Ниньо обычно небольшое. Мы зависим от Арктики и Атлантики. И все же лето может стать более затяжным.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 24 мая – день славянской письменности и культуры. Праздник приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянского алфавита и литературного языка. Братья-миссионеры жили в IX веке. Известно, что они родились в Византии, в городе Салуния, ныне это греческие Салоники. Отец был военным чиновником. Кирилл на 12 лет моложе Мефодия и был 7-м ребенком в семье. До пострижения его звали Константин по прозвищу Философ. Он был истинным ученым, знал несколько языков, включая еврейский и сирийский, что и помогло ему создать славянский алфавит. Мефодий управлял поселениями, но, потеряв семью, постригся в монахи и получил это имя. Как его звали при рождении, неизвестно. Национальность братьев тоже точно неизвестна. Их называют и греками, и болгарами. Сегодня ученые говорят, что Кирилл и Мефодий изобрели не кириллицу, основанную на греческом алфавите, а глаголицу с буквами неясного происхождения. Автором же кириллицы называют их ученика Климента Охридского, болгарского и всеславянского просветителя.

0: Здравствуйте. В Свердловской области снизили на 200 тысяч рублей размер единовременной выплаты контрактникам СВО. Те, кто заключил контракт с Минобороны с 1 января этого года по 22 мая, выплата составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей. А для тех, кто заключает контракт после 23 мая до конца года, она составляет уже 2 миллиона 500 тысяч. Любые решения принимаются исходя из комплекса факторов, комментируют в Департаменте информполитики области. В регионе продолжают действовать все 17 базовых мер поддержки участников СВО, а также дополнительные региональные льготы для бойцов, ветеранов, членов их семей, пояснили в департаменте, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге курьер на электровелосипеде сбил ребенка. Делом заинтересовались в Следственном комитете России. На контроль его взял глава ведомства генерал Бастрыкин. Пострадавший мальчик получил повреждения, ему понадобилась госпитализация. В Свердловском СКР возбудили дело о нарушении правил безопасной работы транспорта. Как пишет газета «Коммерсант», за первый месяц работы кикшеринговых сервисов в Екатеринбурге пострадали всего 134 человека, в том числе 46 детей. В 39 случаях несовершеннолетние сами управляли средствами индивидуальной мобильности. Екатеринбург вновь присоединится к всероссийской акции «Международный день соседей». В этом году праздник приходится на пятницу, 29 мая. Жильцы и жилищно-коммунальные организации проводят этот день во дворах многоквартирных домов. Там проходят обучающие семинары, субботники и флешмобы, пишет «Комсомолка». Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 полета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу и Поднебесную будут отправляться 3 раза. Обратные рейсы из Пекина в Екатеринбург запланированы ежедневно, а по воскресеньям дважды в день. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». В Париже стартовал «Ролан Гаррос», один из турниров «Большого шлема». Он проходит на фоне протестов топ-теннисистов из-за призовых. Группа лидеров мирового тенниса, в которую входят первые ракетки мира Яник Синнер, Арина Соболенко, угрожала организаторам бойкотом из-за несправедливого, по их мнению, распределения призового фонда. Протест поддержали также Кори Гауф, Новак Джокович, Андрей Рублев и многие другие. Суть в том, что доходы организаторов «Ролан Гаррос» выросли в прошлом году на 14%. А призовой фонд вырос лишь на 5,5%. И призовые теннисистам составили менее 14,5%. Теннисисты требуют, чтобы отчисления им составляли 22%, как на других объединенных турнирах ATP и WTA. Доллар 71,21, евро 82,54.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Путешествие на машине. Мечта и романтика. Но многие рискуют из-за пустяка заострять на обочине. Опросы показывают, что каждый пятый соотечественник пропускает осмотр машины перед отпуском. Лидер антирейтинга – уровень антифриза. На втором месте давление в шинах, а ведь на трассе от этого напрямую зависит управляемость. Замыкает тройку кондиционер. Многие откладывают чистку радиатора и замену фреона. В итоге система отключается в первой же большой пробке. А международная статистика утверждает, что главная причина остановок проблемы с электрикой. Батарея уязвима не только в морозы. Высокая температура и кондиционер нагружают генератор, и старый аккумулятор внезапно умирает именно в жару. К списку стоит добавить частоту воздушного фильтра, уровень масла и тормозной жидкости. Вроде бы банально, но об этом регулярно забывают и новички, и водители со стажем. Согласитесь, лучше заранее потратить немного времени и денег, чем полностью менять планы на отдых.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Пока мы планируем выходные на даче, в Лондоне возводят сады по цене пентхаусов. 19 мая открывается Chelsea Flower Show, событие, которое называют «Оскаром ландшафтного дизайна». Территорию Королевского госпиталя площадью 10 гектаров на 5 дней превращают в другую реальность. Каждое растение проходит кастинг строже, чем на конкурс красоты. Билеты на это шоу разлетаются еще зимой, а среди первых гостей традиционно ждут королевскую семью. Главный тренд этого года – дикий сад. Забудьте про выверенные до миллиметра клумбы. Теперь высший пилотаж – это когда ваш сад выглядит так, будто его создала сама природа, а человек не касался его лет 100. Дизайнеры везут в Челси замшелые валуны, лесные папоротники и даже сорняки, которые в руках мастера становятся искусством. А еще эксперты делают ставку на съедобные ландшафты, когда среди цветов внезапно прорастает декоративная капуста или земляника. И, конечно, не обойдется без искусственного интеллекта. В этом году на Челси презентуют умные датчики для почвы, которые передают на смартфон не просто влажность, а буквально потребности каждого куста. Все выставочные сады обязаны иметь план второй жизни. Их разбирают до последнего камешка и перевозят в детские хосписы, школы или городские парки.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 24 мая 1844 года была отправлена первая в мире телеграмма. Изобретатель телеграфа Сэмюэль Морзе на глазах чиновников правительства США отправил сообщение из Вашингтона в Балтимор. Он использовал электромагнитный телеграфный аппарат и код из точек и тире, азбуку Морзе. Текстом первой телеграммы был вопрос, что сотворил Бог. По легенде, текст был случайным. Морзе попросил девушку из числа наблюдателей выбрать фразу для первой телеграммы. Она открыла Библию наугад и попала на эту фразу. Впрочем, фраза не выглядит случайной. То, что телеграф мог доставить новость на дальние расстояния за минуту, это казалось чудом. До телеграфа единственным способом сообщения между Европой и Америкой была пароходная почта. Письма шли по 2 недели. А через 20 с лишним лет, в 1866-м, сбылась давняя мечта Морзе. После трудных и дорогостоящих попыток с привлечением лучших ученых и инженеров удалось проложить кабельную телеграфную линию по дну Атлантики. Она связала старый и новый свет. Так Морзе соединил континенты.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».